0: Виктория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, ва махсус соус атыге уттызуч мин сомге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
0: Махсулотлар сертификатланган. Хызматлар лицензияланган. Реклама бөлүмүнүн телефон ракамы 233 40 20.

реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Uztelecom супер люкс тарифа. Баринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум орнига 70 000 сум. Батафсил маълумот Uztelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

хадемей тонг отади. Кун чиқади хадемей. Тонг буюк маррадир. Улкан бир зафар. Кимдир етар тонгача. Етолмас кимдир.